0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва. Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
1: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026.
2: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ.
1: Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
3: Ведущий специалист травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
6: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
7: Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
8: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
2: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
1: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
3: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
1: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
0: Я иду в «Кари», а вы?
1: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
2: Мы – птицы высокого полета, но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
3: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Лето близко, а цены на первые распродажи года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте сыр мягкий Бри Камамбер 125 грамм за 189,99 до 27 мая. Ашан. Все выгодное тут.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
3: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
4: «Агромясопром» представляет.
5: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
6: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
5: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
6: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
4: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Сегодня в 23.05. Категория 16+.
3: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
4: Они работают на грани закона и беспредела.
3: Фильм Гая Ричи. «Грязные деньги» уже в кино. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер юго-западный до 6 метров

Реклама. 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.

0: апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Сегодня в 23.05. Категория 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Выплаты по страховкам банковских вкладов могут увеличить. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Госдуме предложили увеличить лимит страхового возмещения по банковским вкладам с 1,5 до 5 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости. По словам авторов инициативы, действующий лимит страхования вкладов был установлен еще в 2015-м и с тех пор не пересматривался, несмотря на заметный рост среднего размера депозитов. В прошлом году быстрее всего росли вклады физлиц на сумму от 3 до 10 миллионов рублей. Прирост составил более 32%, как по объему средств, так и по числу вкладчиков. Парламентарии также напомнили, что выплаты по страховке обеспечиваются специальным фондом, который пополняется за счет регулярных взносов банков, и средств фонда достаточно для увеличения размера компенсации вкладчикам. Предложение уже направлено Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
3: Про космос.
2: Компания SpaceX провела успешные испытания космического корабля Starship и ракетоносителя Super Heavy, предназначенных для будущих пилотируемых полетов на Луну и Марс. Испытательный запуск стал уже 12-м по счету для многоразовой ракетной системы. После пуска корабль совершил неполный виток вокруг Земли продолжительностью чуть более часа, а затем выполнил мягкое приводнение в Индийском океане к северо-западу от Австралии. Система Starship и Super Heavy считаются самой крупной ракетой в мире. Ее высота превышает 120 метров.
3: Про зарплату.
2: Работодатели обязаны повышать зарплаты сотрудникам с учетом роста потребительских цен. Об этом сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. По его словам, это правило действует для всех работодателей. О том, как подготовиться к разговору о повышении зарплаты со своим работодателем, Авторадио рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
4: Если, выдающихся результатов в качестве работы нет, то можно ссылаться на экономическую ситуацию, о том, что я со своим уровнем зарплаты не могу обеспечить себе тот же самый объем товаров, работы и услуг, которые в прошлом году. Здесь уже говорить именно об индексации, потому что статья 134, она именно об этом, о том, что зарплата повышается просто так, вне зависимости от результатов работы, а зависит только от экономической обстановки. Если компании принято решать вопросы путем всяких изощренных моментов, то один из способов, это говорить о том, что, например, на меня вышла какая-то компания и сделала офер плюс 30% условно к текущему размеру оплаты труда.
2: При этом в Минэкономразвитии ранее отмечали, что резервы для роста зарплат в российской экономике еще есть, хотя ситуация в разных сферах отличается.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, этим летом всех слушателей Авторадио ждет масштабное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Вас ждут 300 минут непрерывной музыки и драйва на главном танцполе. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на выходные понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Каждый новый день всегда невероятен, на Авторадио так особенно. Всем желаем отличного настроения, удачи, свершений. Наша задача сделать так, чтобы ваш выходной был самым лучшим. Включайте свои приемники на всю громкость. Сегодня 18.00, большая дискотека Авторадио. Крутой микс самых лучших хитов. Танцы, драйв, позитив. Готовимся к главному танцполу лета. Большой стадионной дискотеке Авторадио. Ваш билет на Авторадио.ру в студии Ирина Лагутина. Здравствуйте. We'll be right back.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет.

0: с исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру 12+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте буженину запеченную 1 килограмм за 899,99 до 27 мая. Ашан. Все выгодное тут.
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
6: Категория 16+.
7: Авторадио.

которые вам точно пригодятся. Как же иначе? 300 минут живого звука на огромном стадионе, где главные звезды споют свои главные хиты. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Для вас большая дискотека «Авторадио». На сцену выйдут Егор Крид, Анастя, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Большие танцы ждут вас на главном танцполе лета. Невероятный атмосферный вечер, где 300 тысяч счастливых зрителей сольются в одном движении ритма. Всем быть обязательно, потому что будет по-особенному круто. Вот сейчас у кого-то день рождения, а вы не знаете, что подарить. Вот, пожалуйста, идея вам для подарка. Билеты на Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Ну а в студии по-прежнему с вами я, Ирина Лагутина. Желаю вам чудесного, отличного, позитивного настроения в этот выходной день.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
0: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
0: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Госдуме предложили поощрять отличников учебы. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мартин». Попробуй новинку. Конфетные семечки от Мартина. Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
3: Про главное.
2: В Госдуме предложили поощрять школьников за отличную учебу. По задумке авторов, ученики, окончившие учебный год на одни пятерки, должны получать путевки на отдых, а выпускникам золотой медалью стоит дополнительно выплачивать федеральную премию. По мнению парламентариев, даже небольшая сумма станет дополнительной мотивацией для школьников и подчеркнет важность системной учебы, а не только подготовки к ЕГЭ. При этом в ряде регионов уже действуют выплаты для 100-бальников ЕГЭ и победителей всероссийских олимпиад. Однако обычная отличная учеба практически не поощряется. Однако при этом власти Владивостока объявили, что выпускники муниципальных школ, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, смогут получить по 100 тысяч рублей при условии поступления в ВУЗ Приморья и успешной сдачи первой сессии.
3: Про регион.
2: Число погибших после удара ВСУ по общежитию в Старобельске выросло до 10 человек. Об этом сообщили в МЧС. По данным ведомства, еще 38 человек получили ранения. Спасательные работы на месте продолжаются. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что местонахождение еще 11 студентов остается неизвестным. По официальной информации, в момент атаки в пятиэтажном общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате удара часть здания обрушилась до второго этажа.
3: Про ограничения.
2: В Роспотребнадзоре сообщили о временной приостановке продажи и ввоза ряда видов алкогольной продукции из Армении. Кроме того, Роспотребнадзор ввел ограничения на ввоз и оборот минеральной воды «Джермук». Меры предусматривают приостановку реализации всех партий указанной продукции на территории России.
3: Про мошенников.
2: В Госдуме предупредили россиян о новой схеме мошенничества, связанной с сезонными отключениями горячей воды. Злоумышленники рассылают гражданам фейковые уведомления, якобы от коммунальных служб, с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. Сообщения распространяются через мессенджеры, объявления в подъездах и поддельные уведомления о новых графиках отключений или срочной проверке счетчиков. Ссылки ведут на фишинговые сайты, с помощью которых мошенники получают доступ к персональным данным и банковским сервисам пользователей. Кроме того, аферисты могут приходить домой под видом сотрудников ЖКХ, навязывая платные услуги или замену оборудования. В Госдуме подчеркнули, что управляющие компании не собирают оплату через ссылки в сообщениях, домовых чатах или объявлениях в подъездах. Курс доллара на выходные понедельник – 71 рубль 21 копейка, евро – 82 рубля 54 копейки. Меж тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Реклама.

0: смысл есть всегда, особенно участвовать в нашей фирменной игре «Много денег на Авторадио». Заходите на наш сайт, устанавливайте гимны, рассказывайте о своем желании. Мы исполняем мечты, а прямо сейчас играем на деньги.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты уже сбудутся, одна так точно, уже 4 июня в нашем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио в 13-м счастливом сезоне. И у вас есть шанс стать победителем, даже если до этого вы ни разу не играли. Просто поверьте в удачу, чего-то очень-очень сильно захотите, зайдите на наш сайт, установите в своем мобильном наш гимн и расскажите о своем желании. Кто давно с нами, гимн звучит. Просто найдите себя среди игроков на сайте Авторадио и расскажите о своем желании. Любом. Квартиры, машины, путешествия к океану. Почему бы и нет? Ну или кольцо с бриллиантом. Знаете, таким большим размером с горошинку. А лучше 10. Все что угодно. А дальше делаем Авторадио на всю громкость и внимательно слушаем эфир. Для нас нет ничего невозможного. С нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный розыгрыш мечты. Ну а сейчас в банке 17 тысяч рублей. Пожалуйста, заберите их. Давайте остановим с вами рулетку. И есть у нас игрок. Зовут Максим. Номер телефона заканчивается на 4356. Значит, мечта следующая. Этим летом 2026 года поехать с семьей на отдых в Турцию. Но что-то мне подсказывает, что это мечта просто многих. Очень все хотят к нам морешко. Давайте будем с вами звонить. Как всегда. Вход в игру — это гимн Авторадио. Его мы должны сейчас услышать. Я надеюсь, что услышим обязательно. Пожалуйста. Гимн Авторадио, да. Наслаждаемся. Хотелось бы еще и трубочку, чтобы взяли. Максим. Максим, здравствуйте. Это Авторадио. Это игра «Много денег». Это прямой эфир. Супер игра «Много денег». 13-й счастливый сезон. Меня зовут Ирина Лагутина. И наша рулетка выбрала именно ваш номер. Поздравляем.
2: Спасибо.
0: Расскажите, пожалуйста, о вашей мечте. А почему именно она может сделать вас счастливым? Отпуск в Турции, летом, да со всей семьей. Удивите нас. Чем она вас так порадует, эта мечта?
2: Ну, там уже были.
0: А, там уже были. Я поняла. У вас большая семья. Какой курорт хотели бы посетить?
2: Еще раз.
0: Какой хотели бы курорт посетить? Максим, слышите меня? Не знаю.
2: Аланию.
0: Я поняла, Аланию. Смотрите, 4 июня, суперфинал. Если мы вам снова позвоним, гимн услышим, песни назовете, будет вам Турция. А пока предлагаю деньги за песню. Небольшой бонус, 17 тысяч рублей. Назовете эту песню?
2: Солнце в Монако.
0: Ура! Максим, мы вас поздравляем. Вы выиграли 17 тысяч рублей. Вы сорвали наш банк. Наш партнер удваивает сумму выигрыша. То есть 34 тысячи уже совсем скоро поступит на вашу карту Озонбанка. Но главное, номер в игре, да? Мечта может сбыться, и Турция будет 4 июня, если вновь позвоним. Вам спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое. Ну что же, давайте с вами тогда возьмем и запустим рулетку. С этого момента в банке у нас 5000 рублей. Запускаем рулетку. Ну и напоминаю, в конце года Озонбанк сыграет еще одну мечту, рассказать о которой можно в «Мечта-бот» на нашем сайте. 4 июня у нас суперфинал. Это вообще суперважная информация. Ну а я, Ирина Лагутина, желаю всем вам удачи. Среди вас точно есть победитель. Пожалуйста, помните об этом. И двигаемся с вами дальше, при этом слушая музыку Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bolors. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bolors обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bolors.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Альтопрофи» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофи» – безупречный стиль вашего дома.
6: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области, фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
7: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
8: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
9: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах имущественный комплекс общей площадью 164,4 квадратных метра, состоящий из трех одноэтажных деревянных зданий и участка теплосети протяженностью 225 метров по адресу город Вологда, улица Можайского, дом 35. Справки по телефону Вологде 79 62 34. Код города 8 172.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.

0: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Ток-ток. Слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру 12+.
9: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
10: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Сегодня в 23.05. Категория 16+.
11: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
12: СОС, прием. Наш самолет разбился в ущелье Адель-Су.
13: СОС, прием.
14: Марк Эйдельштейн, Тина Стоилкович, Степан Белозеров. Пропасть в кино с 28 мая. 16+.
15: Авторадио.

Мечта есть у каждого из нас, чтобы радости побольше было, чтобы все получалось, достигалось, и еще при этом время оставалось на отдых в компании самых лучших людей. 4 июля у каждого из вас есть возможность оказаться вместе силы, наполнить себя позитивом и энергией, а еще от души натанцеваться. Большая дискотека «Авторадио» для вас на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Большой такой, вместительный стадион. Представляете, какая там будет атмосфера. Главные звезды споют свои главные хиты. На сцену в этот вечер выйдут Анастя, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие. Лучшие места можно выбирать уже сейчас на Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру. Категория 12+. Присоединяйтесь к нам скорее. Мы вас приглашаем и очень ждем. А с вами по-прежнему здесь, в студии Авторадио, я, Ирина Лагутина. Всем желаю какого-то отличного, позитивного, приятного и наполняющими силами выходного дня. Добро пожаловать на первое автомобильное радио страны.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.

0: Пламя чувств, а ты...
1: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
2: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. Агромясопром. Утоли жажду голода.
3: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Чтоб был хороший урожай, все в «Профиксцентре» покупайте. Блицы, грядки, парники, и цены тут невелики. 54-54-54.
9: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Роспотребнадзоре предупредили россиян об опасных комарах. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Комары, обитающие в России, могут переносить лихорадку западного Нила, предупредили в Роспотребнадзоре. Ведомстве напомнили, что вирус регистрируется в стране с 1999 года, а чаще всего случаи заболевания фиксируются в южных регионах. При этом инфекция не передается от человека к человеку. Основной мерой профилактики специалисты назвали защиту от укусов комаров. Для этого рекомендуется использовать репелленты на природе, а дома и на даче москитные сетки и фумигаторы. Кроме того, важно не допускать застоя воды на участках, балконах и лоджиях, а также избегать заполоченных мест. Во время прогулок возле водоемов и в парках Роспотребнадзор советует носить закрытую одежду. Среди симптомов лихорадки западного Нила фиксируется высокая температура, головная боль, мышечные боли и сыпь. При появлении таких признаков необходимо обратиться к врачу. Ведомство также отметили, что заболевание распространено в странах с теплым климатом, включая Египет, Грецию, Израиль, Таиланд, Вьетнам и Индию. Перед поездками в тропические регионы россиянам рекомендуют заранее уточнять эпидемиологическую обстановку.
3: Про санкции.
2: Президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции в отношении властей Белоруссии. В документе говорится, что действия отдельных представителей белорусских властей продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. В санкционный список включены президент Беларуси Александр Лукашенко, его старший сын Виктор Лукашенко, а также ряд чиновников и руководителей силовых структур. Санкции против Минска впервые были введены в 2006 году. В 2021 администрация Джо Байдена расширила ограничения. В марте же этого года Трамп смягчил часть ограничений, исключив из санкционного списка компании «Беларускалий», «Белавия», «Белинвестбанк», а также «Банк развития» и «Минфин Беларуси».
3: Про лекарства.
2: Пациенты с муковисцидозом обратились в Генпрокуратуру с жалобой на Росздравнадзор. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обращение. По словам заявителей, ведомство на протяжении 2 лет не реагирует на сообщения о побочных эффектах аргентинского дженерика Триликса и не вносит изменения в инструкцию к препарату. Речь идет о лекарстве, которое с 2023 года поставляется в Россию вместо оригинального американского препарата Трикафта. С февраля 2025 года пациентское объединение зафиксировало не менее 19 случаев нежелательных реакций в разных регионах страны. Пациенты жаловались на потерю веса, проблемы с дыханием и сердечно-сосудистой системой, а также усиление кашля. Как утверждается в обращении, часть побочных эффектов отсутствует в инструкции к препарату, либо указана без отражения реальной частоты и тяжести симптомов. В Росздравнадзоре заявили, что не получали подобных обращений и считают препараты безопасными. Авторы обращения просят прокуратуру проверить действия ведомства на предмет соблюдения законодательства и возможной халатности. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 71 рубль 21 копейку. Курс европейской валюты – 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ритмы на авторадио всегда хороши, а теперь представьте все это да в стадионном формате. Главные звезды поют главные хиты на большой дискотеке авторадио. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо» соберет лучших из лучших. Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Будем с вами танцевать, отдыхать и веселиться по полной программе. Подробности на авторадио.ру. Категория 12+. С вами Ирина Лагутина.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама. Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой – 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
6: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
7: Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
8: Автовладельцы вас, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского 97, телефон 54 22 77.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8-800-333-69-37.
8: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
9: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
10: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
15: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы сегодня в 23.05. Категория 16+.
16: Взять в оборот.
17: Все просчитать.
16: Первыми бить.
17: Пленных не брать.
18: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. Грязные деньги. Уже в кино. 18+.
19: Авторадио.

Вот они, те самые хиты, которые всегда звучат на Авторадио. Знаем наизусть, естественно, подпеваем, но сегодня вечером 18:00 еще и танцевать будем с вами. Активно, энергично и так каждые выходные. Большая дискотека Авторадио в эфире, крутой микс ваших самых любимых хитов в бесконечном потоке на Авторадио. Готовимся к главному танцевальному событию лета, большой дискотеке Авторадио 4 июля на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Там главные звезды споют свои главные хиты. Там будет круто. Ваш билет на Авторадио.ру, а сегодня приемники на всю 18:00. У микрофона Ирина Лагутина.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, вечером плюс 16, ночью плюс 12. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды.

0: счастью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
4: Туристическая компания «Пилигрим» приглашает на обзор на экскурсии Спасо-Прилуцкий монастырь, Семенково, тайны эпохи Ивана Грозного и поэта Есенина. Отправление по субботам в 11 и 11.30 от сквера на Орлова, 6. Подробности по телефону 560-669. «Пилигрим» – экскурсии по Вологде для вас. 6+. ИП Киселева Наталья Викторовна, ИНН 352-500-619-280.
5: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
6: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните 50 66 88. 50 66 88.
7: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Иностранных журналистов пригласят в Старобельск. Подробности далее.
0: Про главное.
2: МИД России организует для аккредитованных в Москве иностранных журналистов поездку в Старобельск, где в ночь на 22 мая были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа ЛГПУ. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Ранее в МЧС сообщили, что число погибших после атаки ВСУ на общежитие в Старобельске увеличилось до 10 человек. Еще 38 получили ранения. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что местонахождение еще 11 студентов остается неизвестным. Наравне с этим, один из пострадавших после атаки беспилотников на общежитие находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, сейчас в больницах ЛНР проходит лечение 10 пострадавших. Состояние одного пациента врачи оценивают как крайне тяжелое, еще пятерых как тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.
0: Про железную дорогу.
2: Три пассажирских поезда, следующих из Крыма в Москву через Воронежскую область, задерживаются примерно на 3 часа. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на перевозчика. Причиной сбоя в расписании стало временное закрытие станции Джанкой для посадки и высадки пассажиров. Из-за этого на полуострове пришлось изменить логистику перевозок. Пассажиров доставляли к поездам автобусами. С отставанием от графика в сторону Москвы следует поезд Евпатория-Москва, Севастополь-Москва и Симферополь-Москва. Перевозчик уточнил, что время задержки может измениться. Пассажиров о текущей ситуации и возможных корректировках графика информируют начальники поездов.
0: Про образование.
2: В российских школах предложили вести отдельный день для похода. Школьников предлагают учить базовым туристическим навыкам. Как поставить палатку, развести костер и ориентироваться на местности без гаджетов и интернета. О том, какие направления подходят для турпоходов и почему к ним важно готовиться заранее, Авторадио рассказал руководитель компании по приключенческому туризму «Странник» Николай Хоруженко.
3: Мой личный топ – это Алтай, разные ущелья долины Кавказа, такие как Домбай, Архыз, Эльбрусия. Безусловно, я обожаю Крым, но, конечно, весна и осень, пока еще не очень жарко. Красиво на Урале, там много национальных парков. Если любите рыбалку и сплавы, Карелия. Но есть прогулки по каким-то долинам, которые можно легко сделать самому, недалеко. Но если мы говорим про турпоход, когда вы идете на 3-4 дня, и вы не подготовлены, то я очень советую воспользоваться услугами профессионального инструктора-проводника, потому что есть огромное количество опасностей, о которых даже обычно люди не знают. Про встречу с животными, про встречу с какими-то растениями, которые нельзя нюхать, да, про перемену погоды. Маршруты кажутся простыми и безопасными, но это от того, что люди не сталкивались с этими опасностями.
2: Ранее общественники также предлагали проводить часть занятий для первоклассников на свежем воздухе. Это может стать частью учебного процесса и поддержать интерес детей к занятиям. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 71 рубль 21 копейку. Курс европейской валюты – 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Каких драм впереди, только исполнение вашей мечты 4 июня в нашем суперфинале 13-го счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио. Загадывать можно все. Для Авторадио нет ничего невозможного, а пока играем на деньги.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты обязательно сбудутся 4 июня в нашем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио. В 13-м счастливом сезоне. Совсем немного времени остается, но у вас есть еще шанс стать участником игры и возможным победителем. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном и рассказывайте нам о своем желании. Элементарно и просто. Если вы опытный игрок и гимн звучит давно, просто найдите себя среди игроков и расскажите о своем желании. Все что угодно это может быть, не стесняйтесь. Прям вот фантазируйте по полной программе. Для Авторадио нет ничего невозможного. С нами Озонбанк. В конце года состоится обязательно дополнительный розыгрыш мечты. Ну а пока мы с вами играем на деньги. И в банке сейчас 5000 рублей. Давайте мы с вами остановим рулетку. И есть у нас с вами игрок. Зовут его Александр. Мечтает он... Подождите, давайте по порядку. Александр. Номер телефона заканчивается на 6426. Москва. Мечтает о большом внедорожнике, максимальной комплектации для путешествий с семьей по России. Ну что же, для Авторадио нет ничего невозможного. Это вы знаете. 22 автомобиля мы, между прочим, уже разыграли в предыдущие сезоны игры «Много денег». Поэтому 23-й подарим абсолютно легко. Давайте будем... звонить. Звоним, ждем гимн Авторадио. Хочется поговорить о внедорожнике, о путешествиях. Вот он, гимн, гарантированный приз уже у нас присутствует. Ура, ура! А как же поговорить? Ну, хотя суббота. Алло. Номер.
2: Ну,
0: как же ж так-то? Ну, представляете, да? Суббота. Опять же, так тоже случается. Видимо, человек занят. Но, опять же, гимн у нас прозвучал. Гарантированный приз в размере 3000 рублей отправляется нашему игроку Александру в Москву. Более того, наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. Итого 6000 рублей совсем скоро поступит на карту Озонбанка. Номер остается при этом в игре. И мечта вот как раз получить этот самый внедорожник до полной комплектации может исполниться уже совсем скоро, 4 июня в нашем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио. Если вновь наша авторадиорулетка выберет этот абонент. Мы желаем удачи, двигаемся, соответственно, с вами дальше. В банке с этого момента 7000 рублей. Давайте запустим рулетку. Ну и напоминаю также, что шанс на мечту ваш удваивается. Наш партнер Озонбанк в конце года исполнит еще один финал, где мы разыграем еще одну мечту, рассказать о которой можно в нашем мечтоботе на сайте Авторадио. Это раз. 4 июня финал. Яркий, грандиозный, музыкальный. Пропустить такое просто нельзя. Это два. Ну и музыка дальше на Авторадио будет обязательно. Только хиты. Это три. Всем отличного настроения желаю. Двигаемся дальше.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности.

0: счастливых зрителей поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bollers решают задачи, а не создают их. Bollers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bollers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bollers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bollers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bollers – всегда заметное качество.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». Петина 4, цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
8: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
9: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
11: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
13: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
14: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
15: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
16: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
17: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекине» и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
18: ОАО «РЖД» предлагает к продаже на торгах имущественный комплекс общей площадью 164,4 квадратных метра, состоящий из трех одноэтажных деревянных зданий и участка теплосети протяженностью 225 метров по адресу город Вологда, улица Можайского, дом 35. Справки по телефону Вологде 79 62 34. Код города 8 172.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Волшебные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий.
4: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Ау Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
12: Категория 16+.
13: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
14: Категория 16+.
15: Авторадио.

задачка проста. Пропустить самое яркое музыкальное, танцевальное событие лета просто нельзя. Большая дискотека Авторадио, большой стадион, 300 тысяч счастливых зрителей, 300 минут музыкального счастья. Давайте будем там. Главные звезды споют свои главные хиты. Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Билеты на Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру. Скорее к нам присоединяйтесь, вам понравится. В студии Ирина Лагутина.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело. Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
3: Реклама.
5: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
6: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеевича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеевича. Чернышевского, 97. Телефон 54 22 77.

0: Агентство стратегических инициатив и Росконгресс при поддержке ВЭБа представляют программу «Знай наших».
1: Четвертый год подряд предприниматели со всей страны получают уникальный шанс громко заявить о себе в конкурсе «Знай наших». Его проводит Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» при поддержке ВПРФ. Задача конкурса – не просто найти талантливых производителей, а помочь им стать по-настоящему заметными. Прием заявок на новый

0: Четвертый сезон уже идет и продлится до 1 июня. Какую цель ставят перед собой организаторы, Авторадио рассказал главный стратег ВПРФ, заместитель директора направления «Новый бизнес ОСИ» Михаил Хомич.
1: Какая цель у конкурса «Знай наших»? Помогать успешным становиться еще более успешными. Многие бренды у нас потрясающие, классные, но их недостаточно знают. А они готовы масштабироваться и расти. И многие думают, ну вот деньги нужны для этого. Деньги нужны, но гораздо важнее. Это то, чтобы тебя знали, любили. И если у тебя сильный бренд, то дальше и придут успехи в бизнесе.
0: Именно поэтому конкурс «Знай наших» делает ставку на продвижение отечественных предпринимателей. Победители получают доступ к инструментам, которые в стратегической перспективе могут оказаться ценнее грантов. Какие именно возможности открывает проект «Знай наших» и к каким результатам приводит, поясняет Михаил Хомич.
1: Много историй успеха именно среди победителей, потому что они получают много пиара, продвижения, и на них обращены все прожекторы. Это наружная реклама, реклама на маркетплейсах, это участие в форумах, в том числе международном питерском форуме, участие в деловых объединениях. Вот, например, Российский экспортный центр, поддержку при выходе на экспорт. Ну, то есть, это прям очень-очень-очень мощные инструменты поддержки. Все это не про деньги, это про то, чтобы сильных раскручивать, популяризировать и гордиться нашими предпринимателями.
0: Участвовать в конкурсе «Знай наших» могут малые и средние предприниматели, производители продуктов питания, одежды, косметики, товаров для дома. Главное нововведение этого сезона – отдельное технологическое направление «Знай технологических». Оно включает 16 номинаций. Подать заявку на участие в проекте могут команды, которые создают решения в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта, высокопродуктивного сельского хозяйства, рассказал Михаил Хомич.
1: В этом году появляется технологическое направление. Это и технологии в еде, это и космические технологии, это зеленые технологии. В общем, все про технологии. Здесь нужно внимательно посмотреть на сайт. Всего таких новых номинаций больше 10, поэтому это главное отличие этого сезона – поддержку программы технологического лидерства.
0: Конкурс «Знай наших» – это один из самых эффективных социальных лифтов для малого и среднего бизнеса. Здесь сходятся амбициозные задачи, конкретные инструменты поддержки и реальные результаты. Если вы производите конкурентный продукт, если чувствуете в себе силы для масштабирования, пользуйтесь моментом. Заявки на конкурс принимаются до 1 июня. Все подробности на сайте знайнаших.оси.рф.
2: «Знай наших». Программа в поддержку малого и среднего бизнеса на Авторадио. Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Госдуме анонсировали новые выплаты для многодетных семей. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благодаря новому закону о поддержке многодетных семей дополнительные выплаты смогут получать родители более 230 тысяч детей. Напомним, с 22 мая в России вступил в силу закон, расширяющий меры социальной поддержки многодетных семей. Теперь семьи сохранят право на ежемесячное пособие на рождение и воспитание ребенка, даже если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Новая норма начнет действовать для всех получателей выплаты с начала этого года в беззаявительном порядке. Кроме того, с 2026-го в стране введена ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Речь идет о частичном возврате уплаченного НДФЛ.
0: Про стихию.
2: Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на Гавайях. Об этом сообщила геологическая служба США. По данным сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине около 25 километров. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
0: Про образование.
2: С 1 сентября в российских школах появится новый профиль «Искусственный интеллект». Он войдет в углубленные уроки информатики. Чему именно будут учить старшеклассников и зачем знакомить подростков с нейросетями уже со школьной скамьи, Авторадио рассказал эксперт Минпросвещения Максим Костенко.
3: В рамках технологического профиля по учебному предмету информатика, это 10-11 класс, элементы будут также в 9 классе, будут чуть шире изучать, ребята, особенности применения, использования, работы искусственного интеллекта. То есть здесь речь идет, с одной стороны, о тех областях и сферах применения, где искусственный интеллект может помогать сегодня человеку, школьнику, да всем людям на Земле, живем в таком мире сейчас цифровом. С другой стороны, это будет педагогическая работа по формированию этической ответственности, а также выработке навыков информационной безопасности у ребят работы с искусственным интеллектом. То есть будут разбираться вопросы, связанные с теми рисками, сложностями, потенциальными проблемами, которые может нести искусственный интеллект.
2: Добавлю, что школьных учителей уже начали готовить к преподаванию нового предмета.
0: Про музыку.
2: И в продолжении темы новых технологий, в сервисе Яндекс.Музыка прошло масштабное обновление. Теперь в сервисе «Моя волна» появились гиперконтекстные рекомендации и новые ИИ функции для персонального подбора музыки. «Моя волна» учитывает не только музыкальные вкусы пользователя, но и контекст прослушивания. Это время суток, устройство и предполагаемый сценарий, например, работу или тренировку. Система научилась создавать индивидуальные музыкальные подборки под конкретные занятия и настроение. Также в приложении появилась функция «Встряхнуть мою волну», позволяющую быстро обновить рекомендации одним касанием или встряхиванием смартфона. Еще одной новинкой стали и реплики с фактами об артистах и их музыке, созданные на основе открытых источников. Кроме того, в сервисе появился раздел «Что послушать» с персональными рекомендациями, чартами, подкастами, аудиокнигами и другим контентом. Обновление уже стало доступно части подписчиков Яндекс.Плюс в России и Беларуси. Курс доллара на выходные понедельник – 71 рубль 21 копейка, евро – 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

давно пришла купить лучший билет на лучшее танцевальное шоу. Пока они есть, между прочим. Но давайте по порядку. 4 июля на ВТБ-арена «Центральный стадион «Динамо» состоится грандиозный танцевальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Там главные звезды споют свои главные хиты. Там просто будет зашкаливать энергия драйва, позитива и танцев. Проведите лучший летний вечер в компании самых популярных артистов страны: Егор Крид, Анна Асти, Григор Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Подробности на Авторадио.ру, категория 12+. Мы вас очень ждем. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте и добро пожаловать на первое автомобильное радио страны.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
10: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области, фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
11: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
12: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
14: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
15: Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения.
16: Куда мой ремонт? Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
17: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
6: Переводы Corona Pay доступны в офисах Билайна, ПАО «Мобилком». Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банк России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
5: Отправляйте переводы Corona Pay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация Топаз для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37.
8: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
9: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
10: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
9: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
10: Каких 5000?
9: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
11: 8 800 350 16 16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: А я хочу...

0: Лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 000 рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед.
5: Авторадио.

Авторадио проста. 33 года вещания по всей стране, тысячи городов, миллионы слушателей. И давайте сегодня все вместе возьмем и устроим танцы. Ровно 18.00. Делайте свои приемники на всю для вас большая дискотека Авторадио. Теперь по выходным всегда хорошее настроение и крутой микс ваших любимых хитов. Готовимся к нашей стадионной большой дискотеке, которая состоится 4 июля на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Там главные звезды споют свои главные хиты, поэтому разучиваем все танцевальные движения, ну и просто получаем удовольствие. И помним, билет на главный летний танцпол на Авторадио.ру. С вами Ирина Лагутина.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
3: «Агромясопром» представляет.
4: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
5: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
4: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
5: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
3: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные.

0: Грим приглашает на обзор на экскурсии Спасо-Прилуцкий монастырь, Семенково, тайны эпохи Ивана Грозного и поэта Есенина. Отправление по субботам в 11 и 11.30 от сквера на Орлова 6. Подробности по телефону 560-669. Пилигрим. Экскурсии по Вологде для вас. 6+.
1: ИП Киселева Наталья Викторовна, ИНН 352-500-619-280.
2: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари», а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
4: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 14 часов в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Число погибших в Старобельске увеличилось. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Число погибших детей в результате атаки беспилотников на колледж в Старобельске выросло до 12. Об этом сообщили в МЧС. По данным ведомства, под завалами общежития колледжа продолжают находиться 9 человек. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о поисках 10 студенток, местонахождение которых остается неизвестным. В своей речи глава региона поблагодарил спасателей и врачей, которые более суток оказывают помощь людям.
0: Про туристов.
2: В Анталии двум российским туристам, пострадавшим в ДТП с экскурсионным автобусом, планируют провести операции. Всего в аварии пострадали 14 граждан России. Об этом сообщило генконсульство нашей страны на турецком курорте. Напомним, ДТП произошло сегодня в районе населенного пункта Бельдиби. В автобусе находились 14 российских туристов. Погибших и тяжело пострадавших нет. 12 туристов после осмотра вернули в гостиницы.
0: Про кредиты.
2: В России выросло число нелегальных кредиторов. За первый квартал этого года их стало на 36% больше, чем за последние три месяца прошлого года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Регулятор уже направил на блокировку более 1300 интернет-ресурсов. Эксперты связывают рост теневого рынка с новыми правилами для микрофинансовых организаций. С 1 марта при выдаче онлайн-займов они обязаны использовать биометрию.
0: Про ипотеку.
2: В прошлом месяце в Москве зарегистрировали более 9700 ипотечных договоров. Это на 26% больше, чем в марте. Кроме того, это стало лучшим показателем с начала года. Об этом сообщили в Росреестре. Однако в годовом выражении рынок все еще отстает. По сравнению с апрелем прошлого года, число ипотечных сделок снизилось на 16%. Специалисты отмечают, что после сдержанного первого квартала апрель показал заметный рост. Однако к прошлогодним результатам рынок пока не вернулся. О том, почему говорить о полноценном оживлении рынка еще рано, Авторадио рассказал основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
3: На самом деле, надо понимать следующее, что снижение ипотечной ставки с уровня в 29% годовых по кредитам до уровня в 19%, оно не приводит к тому, что ипотека перестала быть заградительной, то есть недоступной для населения. Потому что люди, прежде всего, приобретая жилье в ипотеку, рассматривают, сколько ежемесячно денежных средств они будут платить за обслуживание ипотечного кредита и возврат тела того кредита, который они взяли. Соответственно, 20% сегодняшние и 29% они что те абсолютно недоступны с точки зрения покупки первого своего жилья в собственность, не имея чего-то другого.
2: На фоне дорогой рыночной ипотеки отдельно обсуждаются и условия льготных программ. В Минфине предлагают повысить ставку по семейной ипотеке в отдельных случаях, например, если второй родитель оформляет новый кредит или если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован с ребенком по одному адресу. Курс доллара на выходные понедельник 71,21 рубль. Евро 82,54 рубля. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: исключительно все в цель. На Авторадио по-другому и не бывает. Начинаем с вами наш традиционный час приветов и поздравлений. Самые добрые, трепетные слова можете смело передавать своим родным и близким. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. Я, Ирина Лагутина, все с удовольствием зачитаю. И вот оно, то самое важное поздравление, с которым мы и начинаем. Авторадио выпала большая честь поздравить заведующую отделением реанимации интенсивной терапии номер 2 Саратовской областной клинической больницы Марию Юрьевну Провоторову с днем рождения. Уважаемая Мария Юрьевна, примите наши искренние поздравления. Вы несете в себе особый свет. Свет надежды, профессионализма и невероятной внутренней силы. Пусть здоровье будет крепким и надежным. Сил вам, терпения, радости. Без нее не выжить. Пусть рядом всегда будут понимающие люди, искренние слова и, конечно же, настоящая благодарность. С днем рождения поздравляет вас Авторадио. Пусть каждый новый день наполняет вас любовью.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На ч...

На часах еще точно есть время для ваших приветов. Авторадио поздравляет. +7 915 459 2020. Здравствуйте, любимое радио. Хочу поздравить нашу любимую сестру Людмилу Савинскую с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, успехов в ее нелегком труде на станции техобслуживания по французским машинам. Пусть бизнес процветает. Во всем удачи и дачи у моря. Это обязательно. Любим, целуем родные Басария, Савинские, Бойко от Ольги из Краснодара. Авторадио поздравляет. Людмила, всего самого наилучшего вам. Дачу у моря уже пожелали, ну пусть еще и яхта рядом будет, собственно. Ну так, пусть будет. Далее идем. Добрый день, Авторадио. Ольга передает привет родителям, которые готовятся к выступлению на последнем звонке своих любимых детей в 526-й гимназии Санкт-Петербурга. Ответственное мероприятие. Удачи всем вам. Привет летит из солнечного Славянска на Кубани. Передайте, пожалуйста, привет моим любимым мужу Игорю Бочарову, доченьке Янусе и сыночку Вове. Ваша любимая мамочка Алена. Мама вас очень любит. Большое спасибо. Ну что же, давайте добавим немного танцев в наш час приветов и поздравлений, а после обязательно продолжим.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
2: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
3: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
1: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Реклама.
4: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
5: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. Петина 4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
7: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеевича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4x4». Ждем у Алексеевича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
8: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119. Счастливый
9: взгляд! У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
11: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
12: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
13: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
14: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
15: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
16: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
17: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
18: Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
19: ОАО «РЖД» предлагает к продаже на торгах имущественный комплекс общей площадью 164,4 квадратных метра, состоящий из трех одноэтажных деревянных зданий и участка теплосети протяженностью 225 метров по адресу: город Вологда, улица Можайского, дом 35. Справки по телефону Вологде 79 62 34. Код города 8 172.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
2: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: поздравляет.
1: Авторадио поздравляет тебя и твоих близких по выходным в 14.00 по московскому времени. Плюс 7-915-459-2020. Наш телефон для ваших сообщений. Продолжаем. Добрый день, Авторадио. Сегодня хотим поздравить с днем рождения певицу и очень интересную скромную девушку Майю Кос из города Санкт-Петербург. Желаем ей здоровья, счастья, успехов, кавказского долголетия, успехов в творчестве, благополучия, исполнения всех желаний от Костырева Виктора Николаевича и всех близких, родных и друзей. Далее идем еще радости. Сегодня семья Истоминых отмечает первый день рождения сынишки Мишутки. Машенька и Алеша, поздравляю вас с тем, что год назад к вам в дом счастье привалило, росло, пищало, ночами спать не давало, а главное, безумно радовало. Желают вам здоровья, долгих лет, чтобы вы всегда были рядом с вашим чудом, чтобы вы всегда, как ангелы-хранители, смогли укрыть его от бед, подать руку, прижать к груди, дать совет и просто любить. Терпение, мудрость, мудрости вам, чтобы вы смогли воспитать, дать образование и просто гордиться вашим малышом. Сильная Ирина Кубинка. Ну что же, и еще сейчас всей семьей едем в банный комплекс. Прошу передать большущее приветствие женечку, Насте, Давиду, маме и папе. Сделали. Впереди очередной музыкальный хит. Далее продолжим.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Monarch растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: сентября 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Забудь про септик. Автономная канализация Топаз – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8-800-333-69-37.
3: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
4: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, вычитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
5: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
4: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
5: Каких 5000?
4: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
6: 8-800-350-16-16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
10: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Авторадио. Авторадио поздравляет.

Нас не разлучит, конечно же, нет. Только рядом, только вместе. Большой такой счастливой компании на большом стадионе ВТБ-арена. Но давайте по порядку. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо», состоится главное танцевальное событие лета. Большая дискотека «Авторадио». В этот день в одном едином танце соединятся сердца 300 тысяч зрителей. Главные звезды поют свои главные хиты. А Настя, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Ничего себе так! Представьте, как там будет круто! Да я вам и сама расскажу. Ярко, феерично, музыкально, танцевально будет там. Подробности на Авторадио.ру, категория 12+. Пока будет музыка, скорее покупайте билеты, а потом продолжим с вами передавать ваши приветы и поздравления. +7 915 459 2020.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
4: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
2: Реклама.
6: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
7: Профнастил S21, S8, MB20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль Центр.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня.
8: Москва.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026.
9: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом.

0: От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
1: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.

0: с нами.
1: Любовь нас объединяет и заключительная порция ваших приветов. Авторадио поздравляет старшего мастера Александра Валерьевну с успешным перевыполнением производственного плана. Сашечка, мы все тебя очень любим. Желаем тебе продвижения по карьерной лестнице. Мы с тобой от Сергея. Далее, добрый день, Авторадио. Хочу передать привет и сказать, что я очень люблю и горжусь своим мужем Алексеем Милковым. Благодарю.

0: его за то чувство надежности, которое он мне дает, за его золотые руки и доброе сердце. И важно, поздравляем любимую бабушку и маму с юбилеем 70 лет. Желаем ей крепкого здоровья, чтобы сад цвел, огород приносил плоды, чтобы дети и внуки радовали, а любимая подруга Надюшка всегда была рядом, на связи. Поменьше работать, побольше отдыхать. Любим, целуем твои дети и внуки. Привет летит любимому мужу Владимиру Калашнику от жены Анны. Желает ему счастливого дня и отличного настроения. И еще Ольга Максакова отправляет добрый привет Сонечке. Очень сильно ее люблю. И еще поздравляем Миронова Сергея с юбилеем 35 лет. Желаем ему всего самого-самого наилучшего. Завтра продолжим поздравлять в 14.00 по московскому времени. С вами Ирина Лагутина.
1: Авторадио. Авторадио поздравляет. Can't touch this.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари», а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов, любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Авторадио.
8: Авторадио. Первое автомобильное радио.
9: В столице 15:00.
8: Новости.
10: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Дагестане готовят новые меры поддержки для пострадавших от наводнения жителей. Подробности далее.
11: Про главное.
10: Для жителей Дагестана, чьи дома находятся в зоне оползня, могут разработать программу переселения. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Минстрой, Минфину и Минэкономразвития совместно с властями республики поручено до 15 июля проработать включение этих мер в государственную жилищную программу. Кроме того, правительство рассмотрит возможность организовать летний отдых для детей и семей, которые пострадали от последствий паводков.
11: Про рекомендации.
10: С наступлением теплой погоды жители российских городов массово отправляются на природу, однако вместе с отдыхом возрастает риск встречи с клещами. Заместитель начальника ведомства Сергей Щетинин отметил, что клещи особенно активны в пасмурную погоду и перед дождем, а в солнечные дни утром и вечером. По его словам, паразиты хорошо чувствуют запах человека и могут обнаружить жертву на расстоянии до 10 метров. Чаще всего клещи встречаются в хвойных лесах, лесополосах, вдоль дорог, оврагах, садах и на влажных заболеваниях. Затененных участках возле водоемов. Особенно много их на обочинах троп и дорог. Для защиты специалисты рекомендуют надевать светлую однотонную одежду, чтобы легче заметить клеща, а также использовать высокие резиновые сапоги. Верхнюю одежду следует заправлять в брюки, брюки в обувь, а манжеты и воротник должны плотно прилегать к телу. Кроме того, голову советуют закрывать кепкой или косынкой, полностью убирая волосы под головной убор.
11: Про цены.
10: За последнюю неделю мороженое в России подешевело примерно на 15%. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, в крупных торговых сетях порцию мороженого весом 70 граммов теперь можно купить от 17 рублей, а 100-граммовый от 44. Основную долю продаж по-прежнему занимают классические виды мороженого, однако все большую популярность набирают продукты для здорового питания. По итогам прошлого года продажи мороженого без сахара выросли почти вдвое, а вариантов с добавленным протеином в 3,5 раза. Богданов также отметил сезонный рост спроса на напитки. В жаркую погоду продажи обычно увеличиваются минимум на 20%. Особенно активно покупают бутилированную воду, квас и морс. При этом цены, по словам главы Аккорд, остаются доступными. Полуторалитровую бутылку лечебно-минеральной воды можно приобрести от 40 рублей, а квас того же объема от 80.
11: Про Авторадио.
10: Друзья, грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды исполнят свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлиана Караулова, Галибри Мавик и многие-многие другие артисты. Вас ждут любимые песни и настоящий драйв на главном танцполе этого лета. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на выходные понедельник по данным Центробанка 71 рубль 21 копейка. Курс европейской валюты 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
12: Авторадио.

однозначно солнце взойдет, однозначно все будет на 10 из 10. И в скором будущем хочется в это верить и к этому стремиться. В целом, я надеюсь, у вас получается радоваться каждому дню, тем более, когда нашу жизнь в данный момент украшают прекрасные майские выходные. Впереди целый летний сезон, впереди бархатный сезон. В общем, есть чему порадоваться, есть чему улыбнуться. И, надеюсь, у вас это вполне себе получается. Тем более, спасибо, что в режиме 24 на 7 вы всегда остаетесь вместе с Авторадио. С этой минуты Иван Прудников, «Страна, здравствуй», и по возможности давайте расслабимся.

0: Кравченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
7: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
8: Туристическая компания «Пилигрим» приглашает на обзор на экскурсии Спасо-Прилуцкий монастырь, Семенково, тайны эпохи Ивана Грозного и поэта Есенина. Отправление по субботам в 11 и 11.30 от сквера на Орлова 6. Подробности по телефону 560-669. «Пилигрим» – экскурсии по Вологде для вас. 6+.
9: ИП Киселева Наталья Викторовна, ИНН 352-500-619-280.
10: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
9: Информация об организаторе, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения, будет от консультантов.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Забудь про септик. Автономная канализация Топаз – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация Топаз от Топал Эко. 8 800 333 69 37.

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться с специалистом.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели. Люди с твердыми принципами. И они твердо выбирают Росбанкрот.
8: 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM. Это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
13: Давай сбежим отсюда. Прямо сейчас.
14: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
15: Надо прыгать.
16: Вы разобьетесь! Разобьетесь, если не прыгнете!
17: Пропасть в кино с 28 мая. 16+.
18: Авторадио.

Конечно же, давайте с вами еще с удовольствием вспомним о притяжении Авторадио. И притяжение Авторадио — это главный предстоящий летний танцпол страны. Это наша встреча с вами 4 июля на стадионе ВТБ-Арена, которую не хочется, чтобы кто-то пропускал. Все-таки главные звезды, главные хиты. 30 тысяч гостей. И все это про большую дискотеку Авторадио. Выступают Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймбери, дискотека «Авария», «Елка», огромный список артистов. Ну и, конечно же, полный стадион, 30 тысяч счастливых нас. Вот к чему хочется стремиться. Как это сделать? Ну, конечно же, приезжать к нам в гости. Понятно, что лето предстоящее, это сезон отпусков. Все будут по своим делам, но можно планировать вот таким образом, чтобы 4 июля оказаться на стадионе ВТБ-Арена. Поэтому категория 12+, билеты в любое мгновение приобретаются на нашем официальном сайте, к чему, собственно говоря, и призываем всех и каждого. Поэтому ждем в гости. Возвращение Авторадио в стадионный формат. Ну, а эфир Авторадио — это и вовсе нечто круглосуточное. Музыка продолжает украшать наш субботний выходной, поэтому по возможности чуть-чуть погромче делаем звук и только вперед.

0: Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Супер новости!
4: Теплицы в профиль центре по себестоимости.
3: Успей купить теплицу до конца месяца.
4: 54-54-54.
5: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4×4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54 22 77.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Альфа-Банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-Банк».
3: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Конго выросло число жертв лихорадки Эбола. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Число предполагаемых смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 160. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. Также зарегистрирован 671 случай с подозрением на заражение. Эпицентром вспышки стала провинция Итури. Первые сигналы оттуда поступили еще 5 мая. На фоне ухудшения ситуации Уганда приостановила все прямые авиарейсы в Демократическую Республику Конго.
3: Про них.
2: Сербская государственная ЖД-компания сообщила о полном прекращении пассажирского железнодорожного сообщения на всей территории страны. В компании заявили, что движение всех поездов остановлено по решению властей. Причины такого решения официально не уточняются, однако, как сообщает РИА Новости, в этот день в Белграде запланирована массовая акция протеста студентов и сторонников оппозиции. Митинг должен пройти вечером на площади Славия.
3: Про инициативы.
2: Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил выкупать нераспроданные квартиры в новостройках с дисконтом 20-30% от рыночной стоимости для социальных нужд. По словам депутата, в ряде крупных российских регионов простаивает от 49 до 67% нового жилья, что приводит к убыткам застройщиков. Среди причин он назвал завышенные цены, высокую конкуренцию между девелоперами, а также снижение спроса на фоне дорогой ипотеки и ужесточение требований к заемщикам. Панеш предложил государству выкупать такие квартиры ниже себестоимости и передавать их в фонды социального найма, либо предоставлять многодетным семьям, детям-сиротам и участникам спецопераций в порядке очереди. Кроме того, депутат выступил за развитие массового арендного жилья с льготными ставками. В числе дополнительных мер он также предложил налоговые стимулы для застройщиков, которые готовы снижать цены на нераспроданные квартиры.
3: Про здоровье.
2: Избыток белка в рационе может негативно сказаться на здоровье, прежде всего увеличить нагрузку на почки и риск образования камней. По словам специалистов, белок необходим для мышц костей и работы организма, однако дополнительный прием протеиновых смесей нужен не всем. Врач-эндокринолог Татьяна Евстигнеева в беседе с Авторадио рассказала о норме белка в день.
4: Безопасная норма белка для здорового человека – это от 1,2 до 1,6 грамма белка на килограмм на весь день. А вот проблемы со здоровьем будут начинаться от 3 граммов и выше на килограмм, особенно если мало воды в рационе и мало клетчатки. Если почки здоровые, то они будут справляться и с 2 граммами белка, но в том случае, если вы тренируетесь, если вы спортсмен. Риск реален для здоровья только если есть уже заболевание почек и в целом выделительной системы. И бояться стоит не белка, а различных химических имитации еды. Ешьте цельные продукты, пейте воду, поскольку это то самое, что нужно нашему организму.
2: По словам специалистов, для нормального усвоения белка важно сбалансированное питание. Курс доллара на выходные понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Продолжай наслаждаться эфиром Авторадио. Всем еще раз прекрасного выходного дня. От чистого сердца пожелаем. Двигаемся исключительно вперед. Все как всегда. И, конечно же, двигаемся в сторону большой дискотеки Авторадио, которая 4 июля состоится на стадионе ВТБ-арена. Зиверт украшает сейчас эфир Авторадио. Не сомневайтесь, Зиверт также станет великолепным украшением и большой дискотеки. Также выступит Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Владимир Пресняков, Мари Краймбри, дискотека «Авария», «Елка», многие-многие другие. И, конечно же, 30 тысяч нас с вами. 12+, правда, категория. Ну, естественно, всех ждем и каждого. Естественно, билеты в любой момент доступны на сайте Авторадио для себя, для близких, для друзей, для подруг. И, соответственно, 4 июля на стадионе ВТБ-арена состоится главный танцпол предстоящего лета. И мы однозначно будем там. Иван Прудников к этому и призываем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Счастливый здравствуй!
11: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5 на 4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любым.
14: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
15: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
16: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
17: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
18: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
19: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
10: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шоппинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
18: Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, будут обсуждаться
7: консультантов. Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах имущественный комплекс общей площадью 164,4 квадратных метра, состоящий из трех одноэтажных деревянных зданий и участка теплосети протяженностью 225 метров по адресу город Вологда, улица Можайского, дом 35. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
0: Реклама на Авторадио.
11: 70-72-82.
14: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинные глаза.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура. Структура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой. Один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

0: Пиофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АОНПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Сегодня в 23.05. Категория 16+.
3: Фильм Гая Ричи.
4: Есть два варианта развития сюжета.
3: Джентльменский или пацанский.
5: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
6: Они работают на грани закона и беспредела.
5: Грязные деньги. Уже в кино. 18+.
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
8: Авторадио.

Продолжаем двигаться по прямому эфиру Авторадио. Наслаждаемся искусством сложения семи нот, в данном случае еще и музыкой, проверенным временем. Ну и приближаем, конечно же, большую дискотеку Авторадио. Разумеется, основная наша встреча — это 4 день июля, это стадион ВТБ-арена, но мы же с вами договорились, что теперь мы имеем полное право все это дело репетировать. И мы это делаем каждые выходные, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня в 18.00 стартуем. Нас ждет 3 часа большой дискотеки Авторадио. Любимые хиты в танцевальных версиях, зажигательно, ярко проведем эти несколько часов. Завтра, естественно, все обязательно повторим. Но вначале давайте оттанцуем все это дело сегодня. Так что не переключаемся и готовимся провести субботу очень и очень ярко.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
4: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
5: «Агромясопром» представляет.
6: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
7: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
6: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
7: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
5: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
2: Реклама.
8: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
9: Качественные, конечно.
10: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
11: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
12: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Старобильске продолжается разбор завалов обрушившегося здания общежития. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Число погибших в результате атаки вооруженных сил Украины на общежитие колледжа в Старобильске выросло до 18 человек. Об этом сообщили в МЧС. По данным ведомства, спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Всего пострадали 60 человек. При этом, по предварительной информации, под завалами могут оставаться еще 3 человека. Напомним, в ночь на 22 мая были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа ЛГПУ. В момент удара в пятиэтажном общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. После атаки часть здания обрушилась до второго этажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. И в продолжение темы Минпросвещение сообщило о переводе студентов Старобельского колледжа на дистанционное обучение после атаки на общежитие и учебный корпус. Студентов, проживавших в общежитии, направили к местам постоянного проживания. Несовершеннолетних учащихся планируют отправить на отдых и оздоровление в детские центры. В министерстве также сообщили, что вопросы поддержки семьи погибших и пострадавших рассматриваются оперативным штабом при главе ЛНР. Пострадавшим студентам университет окажет материальную помощь на основании заявлений.
0: Про зарплату.
2: Мужчины на руководящих должностях в России в среднем получают заметно больше женщин. По данным Росстата, в прошлом году разница составила более 71 тысячи рублей. Почему разница в доходах сохраняется, Авторадио рассказал HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалка» Гарри Мурадян.
3: На данный момент в российской экономике очень нужны управленцы на стройку, промышленность, производство, складскую логистику. Это достаточно тяжелая работа, и далеко не все женщины на это согласны. Для этого нужны ребята, которые готовы работать, готовы перерабатывать. Очень часто у нас, ввиду курса на технологический суверенитет, нам нужны люди, которые готовы ехать на районы Крайнего Севера, Сибирь, готовы ехать на Дальний Восток, готовы ехать на Сахалин, и там достаточно тяжелые условия труда. Надо понимать, что есть порядка 400 профессий, которые запрещены женщинам. То есть там, женщина не может быть оператором самосвала на угольной шахте. Но именно, к сожалению, на таких профессиях платят неадекватно высокие деньги. Людей очень мало. Мы сейчас понимаем, что эти профессии занимают мужчины. Поэтому, когда мы смотрим номинально, разрыв зарплат стал невероятно высоким. Но это просто вопрос экономической конъюнктуры здесь и сейчас, ввиду дефицита персонала. Когда у нас вопрос дефицита персонала будет преодолен, зарплата скорректируется, и эта разница будет не такая существенная.
2: При этом, по данным Росстата, самый большой разрыв фиксируется среди руководителей высшего звена.
0: Про Авторадио.
2: Друзья, совсем скоро нас ждет грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды исполнят свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие артисты. Вас ждут 300 минут непрерывной музыки, любимые песни и настоящий драйв на главном танцполе лета. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на выходные понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

и практически как цунами всю страну скоро накроет. Очередной суперфинал игры «Много денег». Это случится 4 июня, дамы и господа, леди и джентльмены. Я надеюсь, вы ворвались в счастливый сезон игры «Много денег». Я надеюсь, вы зашли на сайт Авторадио, заменили гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Вам в этом случае удобный сервис сам предлагает поделиться своей мечтой. Ну а дальше, как вам угодно. Может быть, роль в кино, может быть, дорога до дачного участка, может быть, новый автомобиль. Вы сами решаете, что в этом году получить от Авторадио. Поэтому скоро очередной миллион бюджета закончится. Эту дату нужно обвести красным. 4 июня очередная мечта наших слушателей благодаря Авторадио станет реальностью. А значит, я, Иван Прудников, пожелаю вам удачи и очень, очень скоро она вам пригодится.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки,
1: тополиный пух,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
3: Реклама.
4: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке «Авторадио».
5: Туристическая компания «Пилигрим» приглашает на обзор на экскурсии Спасо-Прилуцкий монастырь, Семенково, тайны эпохи Ивана Грозного и поэта Есенина. Отправление по субботам в 11 и 11.30 от сквера на Орлова, 6. Подробности по телефону 560-669. «Пилигрим» – экскурсии по Вологде для вас. 6+. ИП Киселева Наталья Викторовна, ИНН 352-500-619-280.
6: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
5: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А.
9: Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
10: Автовладельцы вас, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4×4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54 22 77.

0: маслом двигателя, намекнула, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат 6+».
8: А я

0: для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
3: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
4: Авторадио.

наслаждаясь искусством сложения семенов. В данном случае проверено временем, естественно. Также двигаемся в сторону чего-то прекрасного. Отдыхайте, дамы и господа, отдыхайте, леди и джентльмены. Суббота набирает обороты. Но отдыхайте, конечно же, планируя 4 июля посетить стадион ВТБ-арена, где состоится большая дискотека Авторадио. Десятки артистов, главные звезды, главные хиты, 30 тысяч, полный стадион. Вот чего мы хотим от большой дискотеки Авторадио. Конечно же, хотим танцевать, зажигать, этим и займемся. Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Мэри Краймбери, дискотека «Авария», «Елка», огромный список артистов, 12+, категория. Билеты в любой момент приобретаем на сайте Авторадио, к чему и призываем. Кстати, Владимир Пресняков появляется в эфире, сейчас будет украшать прямой эфир, ну а 4 июля стадион ВТБ-арена в частности.

0: Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
2: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-10.
0: Реклама.
4: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. Петина 4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
6: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50-66-88. 50-66-88.
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Срок

0: акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-Банк».
1: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
2: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В Госдуме предложили увеличить лимит страхового возмещения по банковским вкладам с 1,5 до 5 миллионов рублей. По словам авторов инициативы, действующий лимит страхования вкладов был установлен еще в 2015-м и с тех пор не пересматривался, несмотря на заметный рост среднего размера депозитов. В прошлом году быстрее всего росли вклады физических лиц на суммы от 3 до 10 миллионов рублей. Прирост составил более 32% как по объему средств, так и по числу вкладчиков. Парламентарии также напомнили, что выплаты по страховке обеспечиваются специальным фондом, который пополняется за счет регулярных взносов банков, и средств фонда достаточно для увеличения размера компенсации вкладчикам. Предложение уже направлено Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
3: Про предупреждение.
2: Комары, обитающие в России, могут переносить лихорадку западного Нила, предупредили в Роспотребнадзоре. Ведомстве напомнили, что вирус регистрируется в стране с 1999 года, а чаще всего случаи заболевания фиксируются в южных регионах. При этом инфекция не передается от человека к человеку. Основной мерой профилактики специалисты назвали защиту от укусов комаров. Для этого рекомендуется использовать репелленты на природе, а дома и на даче москитные сетки и фумигаторы. Кроме того, важно не допускать застоя воды на участках, балконах и лоджиях, а также избегать заболоченных мест. Во время прогулок возле водоемов и в парках Роспотребнадзор советует носить закрытую одежду. Среди симптомов лихорадки западного Нила – высокая температура, головная боль, мышечные боли и сыпь. При появлении таких признаков необходимо обратиться к врачу. Ведомство также отметили, что заболевание распространено в странах с теплым климатом, включая Египет, Грецию, Израиль, Таиланд, Вьетнам и Индию. Перед поездками в тропические регионы россиянам рекомендуют заранее уточнить эпидемиологическую обстановку.
3: Про цены.
2: За последнюю неделю мороженое в России подешевело примерно на 15%. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, в крупных торговых сетях порцию мороженого весом 70 граммов теперь можно купить от 17 рублей, а 100-граммовую от 44. Основную долю продаж по-прежнему занимают классические виды мороженого, однако все большую популярность набирают продукты для здорового питания. По итогам 2025 года продажи мороженого без сахара выросли почти вдвое, а вариантов с добавленным протеином – в 3,5 раза.
3: Про космос.
2: Компания SpaceX провела успешное испытание космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy, предназначенных для будущих пилотируемых полетов на Луну и Марс. Испытательный запуск стал уже 12-м по счету для многоразовой ракетной системы. После пуска корабль совершил неполный виток вокруг Земли продолжительностью чуть более часа, а затем выполнил мягкое приводнение в Индийском океане к северо-западу от Австралии. Система Starship и Super Heavy считается самой крупной ракетой в мире. Ее высота превышает 120 метров. Курс доллара на выходные и понедельник – 71 рубль 21 копейка. Курс евро – 82 рубля 54 копейки. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Танцуем, дамы и господа, танцуем, леди и джентльмены. Предвкушаем главное событие предстоящего лета, 4 день июля. Наша встреча с вами на стадионе ВТБ-арена. Билеты в любой момент вы приобретаете все так же на сайте Авторадио, авторадиодиско.ру. Берем друзей, подруг, родных, близких. Но, как мы и обещали, теперь каждые выходные мы с вами находимся в режиме откровенной тусовки, в режиме танца. И так теперь будет несколько часов. Поэтому кто-то сейчас даже в делах, я уверен, ну, все-таки еще не поздний, да, вечер. А кто-то и на шашлыках сейчас пританцовывает, имеет полное право. Поэтому где бы вы ни были, в ближайшие несколько часов большая дискотека Авторадио у нас в прямом эфире. Поэтому делайте погромче, отдыхайте, набирайте сил, ну и, конечно же, только вперед, дорогие, только вперед, по-другому никак.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: уже очень скоро. Реклама.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85. Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Доброцен, потом на дачу. Выполнять в саду задачи.
5: Нет, давайте на пикник. В Доброцен и на шашлык.
6: Май на праздники богат. Дача, шашлыки и сад. Все для этого есть в Доброцене. И все товары по выгодным ценам.
7: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в «Пекине» и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в «Пекине» на окружном шоссе 11А. Информация об организации, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, продавцов, консультантов.
8: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах имущественный комплекс общей площадью 164,4 квадратных метра, состоящий из трех одноэтажных деревянных зданий и участка теплосети протяженностью 225 метров по адресу город Вологда, улица Можайского, дом 35. Справки по телефону Вологде 79 62 34, код города 8 172.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
5: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис» и скидка на ремонт 15%. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
8: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
9: Они работают на грани закона и беспредела.
8: Фильм Гая Ричи. «Грязные деньги» уже в кино. 18+.
10: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
11: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы сегодня в 23.05. Категория 16+.
0: Авторадио. Это «Большая дискотека Авторадио». Главные звезды. Главные хиты.
12: А

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.

0: Авторадио. Продолжение следует. Авторадио. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Автовладельцы ВАЗ, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54-22-77.
4: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. Династия. Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
7: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Егор Крид.

0: мы и снова танцуем. Реклама.
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
2: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
2: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты.

Танцпол везде. Главный танцпол предстоящего лета нас ждет 4 июля на стадионе ВТБ Арена. Это большая дискотека Авторадио. Разумеется, большая дискотека Авторадио сейчас является украшением прямого эфира. Но давайте договоримся, что мы репетируем предстоящее грандиозное стадионное событие. Пока все приобретают билеты на нашем сайте, приглашают друзей, подруг. Мы с вами танцуем уже и в это мгновение легкой субботы, дорогие. Где бы вы ни находились, в общем, в такт вместе с нами. Это Авторадио. И здорово, что вы остаетесь где-то неподалеку. Иван Прудиков у микрофона.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: радио. Продолжение следует. Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Починим все. От смартфона до телевизора. Ремонт телефонов, ноутбуков, ТВ любой сложности. Быстро и с гарантией. Сервисный центр «Инфолайф», Ярославская, 25. Цоколь. Звоните. 50 66 88. 50 66 88.
2: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения, будут в соцконсультантов.

продолжим уже очень скоро. Реклама. Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: от 14 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Лето близко, а цены на первые распродажи года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте сыр мягкий Бри Камамбер 125 грамм за 189,99 до 27 мая. Ашан. Все выгодное тут.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Авторадио.

Дома, в дороге, на даче, будь то огород или уже вечеринка у мангала, большая дискотека Авторадио абсолютно для всех. Страна, мы репетируем нашу встречу 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Все собираемся именно там, 30 тысяч гостей ждем. Билеты, естественно, все так же можно найти на сайте Авторадио. Ну и в данный момент, естественно, энергии вышеупомянутой вам пожелаем. Как и обещали, теперь каждые выходные, начиная с 18 часов, танцуем в прямом эфире. И большая дискотека Авторадио здесь сейчас продолжается.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
3: «Агромясопром» представляет.
4: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
5: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
4: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
5: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
3: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
0: Реклама.
6: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
7: Кузовной ремонт. Быстро, качественно, доступно. 503773. Если сервис, то S-сервис.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозное событие. Большая дискотека Авторадио. Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

0: Танцпол через пару минут.
1: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и «Импровизаторы» сегодня в 23.05. Категория 16+.
4: Взять в оборот.
5: Все просчитать.
4: Первыми бить.
5: Пленных не брать.
3: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. Грязные деньги. Уже в кино. 18+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. 30 тысяч счастливых зрителей. Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета.

Не теряемся, дорогие, напротив любви всем и каждому. Давайте дружно пожелаем. Чувствуете, да, майское настроение, майские выходные продолжаются. Они, по сути, только набирают обороты. И мне кажется, что большая дискотека Авторадио сейчас в эфире этому только способствует. Ярко двигаемся, свежо, так сказать, в танцевальной версии. Так будет еще целый час сегодня. Завтра, естественно, в воскресенье все будет продолжаться. В 18 часов теперь каждый уикенд мы репетируем нашу встречу на стадионе ВТБ-арена, которая состоится 4 июля. Надеюсь, вы не забываете приобретать билеты для себя, для близких. Пожалуйста, наш специальный сайт поможет. Сайт авторадиодиско.ру. Вариантов масса. Так что ждем нашу легендарную встречу на главном танцполе предстоящего лета 4 июля. Ну и сейчас не скучаем, дорогие. Танцуйте вместе с нами всей страной.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке «Авторадио». Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: продолжим уже очень скоро.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
0: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
1: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
0: Суперигра.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
0: 5 ваших заветных желаний.
1: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
0: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал.
0: 4 июня на Авторадио.
5: 0+.
6: Генеральный

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама. Счастливый взгляд. У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Крупный рынок одежды и обуви «Пекин» проводит розыгрыш 17-го айфона и множество других призов. Обновите гардероб всей семьей. Совершайте покупки с 16 мая по 21 июня 2026 года в Пекине и выигрывайте призы. Яркий и удачный шопинг в Пекине на окружном шоссе 11А. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках внести порядки получения, продавцов, консультантов.
3: Автовладельцы вас, внимание! До 15 июня в магазине у Алексеича скидка 30% на весь ассортимент запчастей по кодовой фразе «Вологда 4 на 4». Ждем у Алексеича. Чернышевского, 97. Телефон 54 22 77.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлианна Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлианна Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов.

0: Танцпол через пару минут.
1: Реклама. Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.
3: СОС, прием. Наш самолет разбился в ущелье Адель-Су.
4: СОС, прием.
5: Марк Эйдельштейн, Дина Стоилкович, Степан Белозеров. Пропасть в кино с 28 мая. 16+.
1: Авторадио.

Я тоже верю. Верю в то, что 4 июля, когда мы соберемся на стадионе ВТБ-арена, мы проведем великолепный вечер, который запомнится навсегда. Это главные звезды, это главные хиты, это главный танцпол предстоящего лета. Это возвращение авторадио в стадионный формат. Поэтому мы ждем всех. Обязательно отправляйтесь за билетами на сайт авторадио. Конечно же, берите друзей, близких, подруг. Ну и сейчас, разумеется, оставайтесь вместе с нашим прямым эфиром. Также надеюсь, что большая дискотека авторадио дарит вам только положительные эмоции. Теперь каждые выходные танцуем по несколько часов. Кто-то сейчас на отдыхе, кто-то, может быть, и в делах, но музыка украшает эти мгновения. А значит, зажигайте на все 100 вместе с первым автомобильным.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Бурито.
1: Привет, дорогие слушатели Авторадио. С большим удовольствием буду ждать вас 4 июля на ВТБ-арене. На замечательной большой дискотеке «Авторадио», где я спою свои главные хиты, а вы мне их, надеюсь, подпоете.

0: рекламы и снова танцуем. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Спонсор прогноза погоды – стоматология «Акула».
2: Свою улыбку прятать не спешите. В стоматологию «Акула» приходите. Лечение, протезирование, имплантация зубов. Надежно, быстро, качественно. Стоматология «Акула». Окружное шоссе 26, ТЦ «Шоколад», первый этаж, правое крыло. Телефон 8-931-500-0099. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: ООО «Таталекс». ОГРН 117-352-501-33-9.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья. Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете. И все, что мы вспомним. До встречи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

Ну а чтобы дела были более чем прекрасны, нужно отправиться на сайт Авторадио, заменить гудок мобильно на наш фирменный гимн и внимательно слушать эфир. И все это про счастливый сезон игры «Много денег». Мы приближаем 4-й день июня, а это заветный суперфинал, 2-й из 5. Если быть точным, да, именно 4 июня закончится очередной миллион бюджета, и, соответственно, ваша мечта станет реальностью. Но, конечно же, для этого нужно заглянуть на наш официальный сайт, поделиться этой самой мечтой, предварительно заменив гудок мобильно на наш фирменный гимн. Так что я пожелаю вам удачи. Каждый мечтает абсолютно о разном. Кто-то мечтает о новой дороге до дачного участка, кому-то голливудскую улыбку, кому-то роль в кино, а кому-то закрыть ипотеку. Но так или иначе, рассказывайте, а мы 4 июня очередную мечту обязательно исполним. Потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Иван Прудников меня зовут. Страна, еще раз приветствую. И по возможности звук чуть-чуть погромче.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.

Успей купить билет. 12+. Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода и осадки. Температура воздуха до плюс 20 градусов.

0: Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
0: Авторадио.

Мы тоже продолжаем полет. Полет по прямому эфиру Авторадио, который в данное мгновение украшает наш субботний вечер. Я надеюсь, у вас получается отдыхать. Надеюсь, делаете вы это на 10 из 10, дабы потом уже возвращаться к рабочей неделе свеженьким и отдохнувшим. Но, естественно, Авторадио абсолютно для всех. Кто-то, может быть, сейчас и остается в тех или иных делах. Поэтому пожелаем и вам успехов. Ну и, конечно же, продолжим наслаждаться искусством положения 7 минут. Здравствуйте, тысячи городов. Здравствуйте, миллионы слушателей. Иван Прудников меня зовут, и вы вместе с Первым автомобилем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
2: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио.
3: Реклама. Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-нефть.ру. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
4: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой – 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Скидки до 70% в салоне керамической плитки и сантехники «Мастер Плиткин». Только до конца мая. Распродажа складского ассортимента. Керамическая плитка, керамогранит и сантехника с выгодой до 70%. «Мастер Плиткин». Школьный переулок 2. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

0: участник. Группа Агата Кристи.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из Агаты Кристи. Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер.

красиво, романтично в эфире Авторадио. Почему нет? Такие нотки нам с вами жизненно необходимы для того, чтобы была возможность расслабиться. И что-то мне подсказывает, что сейчас тот самый случай. Дамы и господа, леди и джентльмены, набирайте сил и, конечно же, наслаждайтесь этим прекрасным майским вечером. Иван Прудников меня зовут, и продолжаем движение только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок «Формула-1».
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов, выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.